0: Питере, в Москве, в Нижнем, в Красноярске и во Владивостоке. Слушаем классику будущего на радио «La Progression».
1: «La
0: Progression» – культовая музыка.